0: be happy now. Don't worry, be happy.
1: Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете...

0: реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
13: Кроме Ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: 75-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Кварц

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в «Постельке» наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
0: Реклама. Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер «ЮНИЭС». Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой, 52.
6: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
9: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
10: Ипотидан Карман Юрьевич Огурни, 322-366-8050-426.
11: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будут в ноябре. Для этого Минтруд предлагает перенести несколько выходных в январе и феврале на другие даты. В российских школах появится новый предмет. Как сообщили в Минпросвещении, курс «Духовно-нравственная культура России» введут для учеников 5-7 классов со следующего учебного года. Изучение начнется со второго полугодия. В ведомстве отметили, что предмет направлен на знакомство с традиционными ценностями и историей страны. Для школ подготовят учебные материалы, а для учителей проведут повышение квалификации. Калужан призывает присоединиться к акции «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок «Красной гвоздики», жители России и области смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Приобрести значок можно у партнеров в отделениях Почты России, поездах дальнего следования, скоростных поездах РЖД, крупнейших маркетплейсах и сетевых магазинах. В Калужской области акцию поддерживают волонтеры «Победы». Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам, слуховые аппараты, протезы, операции, курсы реабилитации и другие медицинские нужды. Акция продлится до 22 июня. Экспозиция «Наш бессмертный полк» открылась в Калужском музее изобразительных искусств в преддверии Дня Победы. Она посвящена памяти калужских художников, участников Великой Отечественной войны. Выставка расположилась в двух залах музея. На ней можно увидеть картины разных жанров. Особое место занимают работы о войне. Выставка будет работать до конца мая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Спешите! Только с 4 мая до конца месяца. Уникальная цена в клинике «Семья». Первичный прием с УЗИ подкожных вен у ведущего флеболога Сергея Станиславовича Гарбуля всего за 1000 рублей. Обычная цена 4100. Звоните 906-066. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
6: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
9: Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГЛПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru/18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
21: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
23: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для

0: комиссию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Звук – это музыка.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-7766-89-840. Город Москва.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
0: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, УГРН 118-58-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Signed, sealed, delivered. I'm yours.
2: На творчество Крейга Дэвида повлияли многие артисты. Сам он не раз называл одним из своих главных кумиров Майкла Джексона. При этом есть в его музыкальной биографии и еще одно важное имя – Стиви Уандер. В начале карьеры Уандер высоко оценивал песни молодого британца и даже говорил, что был бы не против записать с ним совместную вещь. Настоящего студийного дуэта в итоге не случилось, но музыкальный след Уандера в творчестве Крейга Дэвида все же есть. В 2010 году Крейг выпустил альбом «Signed, Sealed, Delivered», почти полностью составленный из кавер-версий, и включил в него знаменитый хит Стиви Уандера, давший название всей пластинке.
1: Крейг Дэвид. «Signed, Sealed, Delivered. I'm yours».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
4: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
5: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
12: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
13: До революции народ жил плохо. Не доедал, а потом случилась революция.
14: И теперь доедают, причем до последней крошки.
15: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
16: Ибо Дидан Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: диалоги 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новые квартиры в России могут подорожать на 10-15% в следующем году. По словам экспертов, рост цен будет связан с несколькими факторами: восстановлением спроса на фоне снижения ипотечных ставок, ограниченным предложением из-за сокращения запусков новых программ, а также увеличением себестоимости строительства из-за удорожания материалов, проектирования и подрядных работ, что формирует устойчивое давление на цены. Эксперты отмечают, что подорожание будет заметным, но не критичным. Рынок уже адаптировался к высокой стоимости жилья с помощью рассрочек, субсидированных программ и гибких условий. Ключевым для покупателей становится не цена квадратного метра, а ежемесячная нагрузка на бюджет. Калужская область растет вверх. В регионе отмечается переход от среднеэтажной застройки к более высокой этажности жилых домов. На данный момент средний показатель высотности калужских новостроек порядка 14 этажей. Около четверти зданий в регионе имеют высоту 18-24 этажа, около 22% строений высотой 9-12 этажей. Домов с этажностью выше 25 пока только 11%. Самый высокий строящийся объект в регионе сейчас 31-этажный дом в Обнинске. Далее следуют проекты высотой 26 этажей в Калуге. Россиян предупредили о подорожании кофе. К концу года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних с 300-350 рублей до 500-600. Таким образом, к концу года рост может составить 30-40%. Изменение цен уже снизило спрос россиян на кофе вне дома. На начало года продажи кофе на вынос упали на 3%. Цены на чашку кофе растут сразу под влиянием нескольких факторов. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в «Центр бухгалтерского юридического сопровождения» Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
5: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте
10: и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов.

0: 30 000 за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Монте-Карло. Вы слушаете...

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
4: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: часов утра. 10 часов утра. Новости. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будут в ноябре. Для этого Минтруд предлагает перенести несколько выходных в январе и феврале на другие даты. В российских школах появится новый предмет. Как сообщили в Минпросвещении, курс «Духовно-нравственная культура России» введут для учеников 5-7 классов со следующего учебного года. Изучение начнется со второго полугодия. В ведомстве отметили, что предмет направлен на знакомство с традиционными ценностями и историей страны. Для школ подготовят учебные материалы, а для учителей проведут повышение квалификации. Калужан призывает присоединиться к акции «Красная гвоздика». Приобретая за пожертвование значок «Красной гвоздики», жители России и области смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Приобрести значок можно у партнеров в отделениях Почты России, поездах дальнего следования и скоростных поездах РЖД, крупнейших маркетплейсах и сетевых магазинах. В Калужской области акцию поддерживают волонтеры «Победы». Все собранные средства направляются на медицинскую помощь ветеранам, слуховые аппараты, протезы, операции, курсы реабилитации и другие медицинские нужды. Акция продлится до 22 июня. Экспозиция «Наш бессмертный полк» открылась в Калужском музее изобразительных искусств в преддверии Дня Победы. Она посвящена памяти калужских художников, участников Великой Отечественной войны. Выставка расположилась в двух залах музея. На ней можно увидеть картины разных жанров. Особое место занимают работы о войне. Выставка будет работать до конца мая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете...

Комментарий путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории, от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника «Коломенское», где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Погранит 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
4: Монте-Карло.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Великобритании еще 9 европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы для сдерживания будущих угроз со стороны России на севере континента. Об этом сообщил глава военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. Генерал уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве дополнения к НАТО. В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением. Управляться они будут из штаба в Британии. В Госдуме захотели обязать больницы платить врачам за наставничество. Обращение в правительство направили депутаты. С марта выпускники медвузов и колледжей, которые учились на бюджете, должны отработать в госбольницах. За ними должны закреплять врачей-наставников, которым платят по решению медорганизации. Депутаты этим недовольны. Они предлагают законодательно обязать больницы платить наставникам. Ранее Минздрав планировал прописать обязательные выплаты, но в итоговой версии закона это положение убрали. Транспортная система Калужской области в 2025 году показала рост пассажирских перевозок. Общий пассажирооборот составил почти 560 миллионов пассажирокилометров, что на 3,5% больше, чем годом ранее. Услугами автобусных маршрутов регулярных перевозок воспользовались порядка 64 миллионов человек. Это более чем на 7% превышает показатель 2024 года. Развитие перевозок обеспечивается широкой маршрутной сетью. По сообщению Калуга-Стата, на начало нынешнего года в регионе действует 491 маршрут, включая 299 муниципальных, 108 межмуниципальных и 84 межрегиональных. При этом средняя дальность поездки одного пассажира составила около 9 километров.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Да сейчас оформлю сотрудника как стажера и налоги не платить.
4: Стажировка тоже облагается налогами и взносами. Лучше запишись на консультацию в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио. Oh.

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Везде дорожает, а в «Постельке» наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
7: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
8: И.П. Дюденко, Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8050-426.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
8: ВГО «Патент Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
17: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.
2: Первый альбом Крейга Дэвида вышел в 2000 году. Пластинка называлась «Born to do it». Диск моментально взлетел на 15-ю строчку горячей сотни Billboard и разошелся миллионами тиражей. А сингл «Seven Days» возглавил американский хит-парад ТОП-10. На следующий год альбом 19-летнего музыканта был номинирован на Грэмми, правда, приза не получил. Но это только еще больше подогрело интерес к новому артисту. Да и сам Крейг Дэвид не опустил руки, а тут же занялся подготовкой второго альбома. Вскоре музыкант стал голосом номер один в Америке.
1: Крейг Дэвид и Луиза Джонсон. Leave the light on.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. Юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
7: И теперь доедают, причем до последней крошки.
8: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
9: ИП «Диденкарман Юрьевич Огорни», 322-366-8050-426.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок. Полный перечень магазинов на сайте калуга21век.ру.

0: 22.
1: И.П. Динкарман Юрьевич Огани, 322-366-8050-426.
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
8: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
11: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
13: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира.
2: Рынок имени Поля Бакюза.
3: Гастрономическая Мекка Лиона, так называемый знаменитый продовольственный рынок, который гордо носит имя Поля Бакюза. Французский шеф-повар и ресторатор Поль Бакюз получил звание короля мировой гастрономии. Один из основоположников новой кухни и повар столетия, как его окрестили в прессе, Поль Бакюз предложил множество кулинарных нововведений. Он сделал ресторанные меню более лаконичными, заложил основы нео-бистро, организовал международный кулинарный конкурс и основал институт, который считается одной из лучших кулинарных школ. Его имя стало гарантом качества, поэтому в 2006 году городские власти попросили Поля Бакюза стать патроном продовольственного рынка, основанного в 1976 году. Здесь можно попробовать свежие фермерские продукты со всей Франции. Колбасы, сосиски, булочку бриошь с паштетом и, конечно, лионские сыры. Особенно местные жители рекомендуют сыр из коровьего молока «Том де Савуа». Его производят круглый год, а вкус сыра зависит от того, чем питаются коровы – летом – травой, а зимой – сеном. Помимо этого, на рынке проводятся всевозможные мероприятия на тему гастрономии. Но самое главное, что здесь можно отведать настоящие шедевры французской кухни. Говорят, сам Поль Бакюз отбирал рестораны, которые открыли свои заведения на рынке. Многие из поваров, которые готовят на рынке, носят трехцветный воротничок. Его вручают победителям конкурса «Лучший работник Франции». Дизайн придумал Поль Бакюз. Так, по его мнению, на кухне можно легко заметить самого признанного повара.
0: Истории со вкусом.

0: Реклама.
1: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
2: Выиграл Блада, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2054 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до +15 градусов, днем до 27.
2: Радио Монте-Карло.

0: музыка мирового класса.
1: Погода.
2: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
1: Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
7: И по ИПТ Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, мест и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитар». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: на радио Монте-Карло. Гайд-парк.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов, и днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
3: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
16: Неделя с Крейгом Дэвидом на «Радио Монте-Карло».
17: «Walking Away».
18: Первые заметные шаги в музыке Крейг Дэвид сделал вместе с британскими проектами Damage и Artful Dodger. Он с самого начала был настроен всерьез и рано решил, что музыка станет его профессией. Уже тогда у Крейга появился агент, и однажды тот дал послушать одну из его ранних песен «Walking Away» представителю звукозаписывающей компании Колину Лестеру. Песня произвела впечатление. Лестер приехал домой к 17-летнему музыканту и удивился. Его крошечная комната была буквально доверху набита пластинками. Позже он вспоминал, что именно тогда понял. Перед ним человек, который не успокоится, пока не добьется своего. Вскоре Крейгу предложили контракт на запись альбома.
17: Крейг Дэвид. «Walking Away».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов и днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик сатина «Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
4: Реклама.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
7: ПГО «Вода», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках вести и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Телефон рекламной службы «Радио». Монте-Карло 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов и днем до 27. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете...

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники, однако администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Представители власти объяснили запрет заботой о репродуктивном здоровье женщин. Требование было озвучено еще раз на собрании волонтеров, к нему попросили отнестись с пониманием. Ранее глава Туапсинского муниципального округа заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня. МИД России обвинил США в автоматической выдаче гражданства детям российских дипломатов. По данным спикера ведомства Марии Захаровой, паспорта выдают без всяких заявлений от родителей просто по факту рождения в США. Захарова считает такие действия попыткой давить на российских сотрудников и еще сильнее испортить отношения между странами. Отопительный сезон завершается в Калуге. Согласно постановлению главы города, до 7 мая должна быть прекращена подача тепла в жилые дома и на объекты социального, бытового и культурного назначения. С 8 мая в городе стартуют масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступят к комплексному ремонту котельных и тепловых сетей, а также внутренних систем отопления зданий и участков теплотрасс. Из Калуги в Калининград пустили самолет большей вместимости. С 4 мая на рейс поставили борт, который может увезти почти в два раза больше пассажиров. Новый самолет оснащен 93 креслами. Также с июня частота рейсов до самой западной точки нашей страны увеличится до двух раз в неделю. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим. Составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
3: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автокредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
8: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
9: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
4: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02, зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
6: ПГУ ВАТ, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
7: Звук

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равинска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечтальон» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГО «Партнер», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей. Срок, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
9: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробнее условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов и днем до 27. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
0: Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 75222.
1: И президент Карман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят проект о росте госпошлин для приезжающих с целью работы в России. Его внес в парламент Кабмин. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, отметил Володин. Неплательщиков алиментов будут отслеживать по дорожным камерам. Дать доступ приставам к системе «Паутина», чтобы отслеживать автомобили должников, предложили в Счетной палате. Там также хотят разрешить судебным приставам взыскивать долги с алиментщиков не только днем, но и ночью, и в выходные. Сейчас закон это запрещает. В Счетной палате пояснили, что проблема со сбором алиментов остается серьезной. Сейчас открыто около 1,5 миллиона дел о взыскании. Реально деньги удается получить только в 10% случаев. Главная трудность – скрытые доходы. Многие получают деньги в серую, работают как самозанятые или через такси и маркетплейсы, поэтому их доходы сложно отследить. Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге. Уже прошли патриотические акции «Вальс Победы» и «Эстафета памяти». Впереди смотр конкурса отрядов почетных караулов и митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий 9 мая в Калуге станет Театральная площадь. Здесь празднование пройдет с полудня до 18:30. На главной сцене города покажут литературно-музыкальный спектакль, состоится концерт. На пешеходной части улицы Театральной калужан будет ждать традиционный фестиваль «Солдат каша». До 6 мая калужане могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» на сайте и в группах проекта. В Калуге в этом году на 9 мая вновь было решено отказаться от парадов и фейерверков.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Спешите! Только с 4 мая до конца месяца. Уникальная цена в клинике «Семья». Первичный прием с УЗИ подкожных вен у ведущего флеболога Сергея Станиславовича Гарбуля всего за 1000 рублей. Обычная цена 4100. Звоните 906-066. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио

0: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
1: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангард Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Shangan объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти? Компания «Тиски» – более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок Селенские и сады.
2: Куда точно стоит пойти по приезде в Астрахань, так это на местный рыбный рынок с поэтичным названием «Селенские и сады». Старинное русское слово «исады» означало «большую пристань», где разгружались какие-либо товары. Рынок же получил такое красивое название по имени селения за рекой Кутум, которое появилось в начале 18 века. Местные жители занимались ловлей, переработкой и продажей рыбы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно здесь появился самый крупный рыбный рынок города. Селенские исады открылись в 2014 году, но на деле рыбным промыслом на этом месте занимаются уже десятилетия, а некоторые говорят, что торговля здесь началась еще в 19 веке. Рынок работает ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Но каждая мудрая хозяйка знает, приходить в Селенские сады надо к открытию. Именно в это время меньше всего покупателей можно выбрать самую свежую и вкусную рыбу из всего представленного изобилия. Царем местного подводного царства можно смело считать осетра. Его даже называют символом Астрахани. Именно эта рыба была основной добычей местных рыбаков и становилась главным блюдом праздничных обедов знати. По воспоминаниям старожилов, некоторые особи могли достигать в длину до 7 метров. Помимо осетра, на рынке обязательно стоит взять копченого сама, карпа, стерлядь, сушеный кутум и, конечно, воблу. А если рыба не очень интересна, можно присмотреться к сувенирам и забрать с собой на память изящную фарфоровую статуэтку осетра.
0: Истории со вкусом.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов и днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Ибайдинен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
7: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В Туапсинском муниципальном округе собрали и вывезли свыше 15 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействовано около 750 человек и 65 единиц техники, однако администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Представители власти объяснили запрет заботой о репродуктивном здоровье женщин. Требование было озвучено еще раз на собрании волонтеров, к нему попросили отнестись с пониманием. Ранее глава Туапсинского муниципального округа заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня. МИД России обвинил США в автоматической выдаче гражданства детям российских дипломатов. По данным спикера ведомства Марии Захаровой, паспорта выдают без всяких заявлений от родителей просто по факту рождения в США. Захарова считает такие действия попыткой давить на российских сотрудников и еще сильнее испортить отношения между странами. Отопительный сезон завершается в Калуге. Согласно постановлению главы города, до 7 мая должна быть прекращена подача тепла в жилые дома и на объекты социального, бытового и культурного назначения. С 8 мая в городе стартуют масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступят к комплексному ремонту котельных и тепловых сетей, а также внутренних систем отопления зданий и участков теплотрасс. Из Калуги в Калининград пустили самолет большей вместимости. С 4 мая на рейс поставили борт, который может увезти почти в два раза больше пассажиров. Новый самолет оснащен 93 креслами. Также с июня частота рейсов до самой западной точки нашей страны увеличится до двух раз в неделю. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитоновой. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим. Составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: О, девчонки пишут. Ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
1: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
4: Ипотеден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Seven Days. Будущая звезда Крейг Дэвид родился в британском Саутгемптоне в семье продавщицы и плотника. Именно отец стал для него первым проводником в мир музыки. Он играл в местной рок-группе, а когда сын немного подрос, научил его играть на гитаре и начал брать с собой на концерты. Позже, уже став знаменитым, Крейг не раз говорил, что любовь к музыке ему привил его кумир Майкл Джексон. Хотя влияние отца на становление Дэвида как музыканта трудно отрицать.
1: Крейг Дэвид. Seven Days.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов, и днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
4: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят проект о росте госпошлин для приезжающих с целью работы в России. Его внес в парламент Кабмин. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, отметил Володин. Неплательщиков алиментов будут отслеживать по дорожным камерам. Дать доступ приставам к системе «Паутина», чтобы отслеживать автомобили должников, предложили в Счетной палате. Там также хотят разрешить судебным приставам взыскивать долги с алиментщиков не только днем, но и ночью, и в выходные. Сейчас закон это запрещает. В Счетной палате пояснили, что проблема со сбором алиментов остается серьезной. Сейчас открыто около 1,5 миллиона дел о взыскании. Реально деньги удается получить только в 10% случаев. Главная трудность – скрытые доходы. Многие получают деньги в серую, работают как самозанятые или через такси и маркетплейсы, поэтому их доходы сложно отследить. Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге. Уже прошли патриотические акции «Вальс Победы» и «Эстафета памяти». Впереди смотр конкурса отрядов почетных караулов и митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий 9 мая в Калуге станет Театральная площадь. Здесь празднование пройдет с полудня до 18:30. На главной сцене города покажут литературно-музыкальный спектакль, состоится концерт. На пешеходной части улицы Театральной калужан будет ждать традиционный фестиваль «Солдат каша». До 6 мая калужане могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» на сайте и в группах проекта. В Калуге в этом году на 9 мая вновь было решено отказаться от парадов и фейерверков.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Спешите! Только с 4 мая до конца месяца. Уникальная цена в клинике «Семья». Первичный прием с УЗИ подкожных вен у ведущего флеболога Сергея Станиславовича Гарбуля всего за 1000 рублей. Обычная цена 4100. Звоните 906-066. Будьте здоровы!
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио

0: 8-926-7222.
1: И Байдинен Карман Юрьевич Огранит 322-366-8050-426.
2: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Времена и эпохи. Уже более 10 лет каждое лето Москва на несколько дней превращается в настоящую машину времени. Это происходит благодаря историческому фестивалю «Времена и эпохи», который с 2011 года переносит жителей и гостей столицы в разные периоды мировой истории, от античности до 20 века. Первые годы фестиваль проходил на территории музея-заповедника «Коломенское», где каждая новая встреча была посвящена одной конкретной эпохе, будь то Древняя Русь, Средневековье или Наполеоновские войны. Однако со временем масштаб события вырос. С 2017 года исторические площадки стали появляться по всему городу, на Бульварном кольце, в парках, даже в самом центре Москвы. Теперь, гуляя по улицам, можно неожиданно оказаться в лагере конфедератов времен гражданской войны в США, увидеть обряды индейцев майя или стать свидетелем триумфа римского императора. Главная особенность фестиваля — его достоверность. Реконструкторы из России, Европы и даже с других континентов скрупулезно воссоздают не только костюмы и доспехи, но и быт, ремесла, традиции прошлого. Гости могут понаблюдать за работой кузнецов и ткачей, услышать старинные песни, попробовать блюда, приготовленные по историческим рецептам, и принять участие в мастер-классах. Особый колорит добавляют масштабные сражения и турниры, где сходятся рыцари в сверкающих латах или воины в кольчугах. Кульминацией фестиваля традиционно становится двухдневный рыцарский турнир в Коломенском. Это зрелище, переносящее зрителей прямиком в Средневековье. Благородные дамы в роскошных нарядах, герольды, объявляющие имена участников, и, конечно, сами рыцари, съезжающиеся со всей Европы вместе со своими конями и оруженосцами. Бои идут по всем правилам исторических хроник, а в перерывах гости могут погрузиться в атмосферу средневекового пира с музыкой, танцами и угощениями. «Времена и эпохи» привлекает не только любителей истории, но и тех, кто хочет на день забыть о современности и окунуться в другую реальность. С каждым годом события становятся все масштабнее, но неизменным остается одно — ощущение, когда история перестает быть страницей в учебнике и оживает прямо перед глазами. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей. Или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
9: Вы слушаете радио «Монте».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов, и днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Весь апрель спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 58, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах для проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до плюс 15 градусов, днем до 27.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
3: Шик, блеск, красота. С постелькой выгодно всегда. Купить высокий шик «Сатина Делюкс» по низким ценам возможно в «Постельке». Подбери себе комплект постельного белья премиального качества любого цвета. Подробности в магазине и на постелька40.ру.
4: Реклама.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио Монте-Карло. Монте-Карло. I will survive without you.